0: глава. Цирникоз, это я нос.
1: Лете птице,
0: дырды лице. То е мой велики дечко.
1: Над пучином задрыхтал месяц.
0: Из облака диже сетно чело. Тужно гледа прямо оной страни, где до брега трема мало село. Трема село као галеб бели. На икалу скурив се под крила, нехајучи и сували сели. Да ли још?